Я деятель в одине мне, а деятель в одине мне, а деятель в одине мне.